Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

День обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет твой мир ее глаза.

сложнее, и сердце замирает, не спится до утра. Но в доме днем и ночью моя смеется дочка, и это все решает. Такие вот дела. Свет в моем окошке, побудь еще немножко, не очень взрослый.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Авторадио.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

таких немало. Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давным.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Привет.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
2: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: терпкое вино. Вы, как терпкое вино.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
3: Августа в зале «Дзинтари» особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали?

Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький

0: Но все равно.
1: Реклама.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо, не надо.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина не

0: Вона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
9: Люди ночами.
10: Билеты на fridayticket.com.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг,

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда пластиковая дверь перестает закрываться плотно, это не просто мелкая неудобная деталь, а знак того, что ей пора уделить немного внимания. Иногда достаточно совсем немного, просто подкрутить петли. Сначала стоит обратить внимание на то, как створка садится в раму. Если она цепляется за порог или верхний угол, значит дверь немного просела. На петлях есть небольшие регулировочные отверстия, куда вставляется шестигранник. Поворачивая его по часовой стрелке, можно приподнять дверь или сдвинуть ближе к раме, чтобы она снова вставала ровно. Иногда появляется сквозняк. В этом случае нужно отрегулировать прижим. На торце створки или в петлях есть небольшие эксцентрики, которые регулируют плотность закрывания. Достаточно повернуть их отверткой, чтобы створка прилегала чуть плотнее и удерживала тепло. Можно проверить уплотнитель и ручку. Если резинка стала жесткой или потрескалась, ее можно заменить, а фурнитуру смазать силиконовой смазкой или каплей масла. Часто именно эти мелочи мешают двери закрываться легко. В общем, сделать это аккуратно и без лишнего шума – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Технологический прогресс в автомобилестроении.
1: За более чем 130-летнюю историю транспортные средства стали намного сложнее и технологичнее. По сложности современные автомобили превосходят первые спутники Земли, а электронная начинка новых автомобилей по производительности превосходит компьютеры, которым 15 лет.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
1: Ciao, ciao, tenastix.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Акции снаку нет. Зилас ценас не парит.
5: Но 28 июля пейкалос Максима самазинатас регуларас ценас яу 8000 прецем. Брокколи. Яуна цена 1,69 € габала. Ietaupījums 30 centi. Iebīzināts piens ar cukuru 397 grami. Яуна цена 2,39 €. Ietaupījums 30 centi. Максима. Лай нека не трогто.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: «Авторадио».

0: Реклама.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Их только

0: 103.2 FM.
1: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев Макдоналд, где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс», это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
5: Я знаю пару.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Жестокая любовь. Живое выступление 2019 года.
1: Сами понимаете, без песен о любви сегодня невозможно мне. Хотя бы в песнях о любви.

что хочешь, бери. И с надеждою ждал, когда же тронется лед Божий. Только в сердце любима королева или на

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда пластиковая дверь перестает закрываться плотно, это не просто мелкая неудобная деталь, а знак того, что ей пора уделить немного внимания. Иногда достаточно совсем немного, просто подкрутить петли. Сначала стоит обратить внимание на то, как створка садится в раму. Если она цепляется за порог или верхний угол, значит дверь немного просела. На петлях есть небольшие регулировочные отверстия, куда вставляется шестигранник. Поворачивая его по часовой стрелке, можно приподнять дверь или сдвинуть ближе к раме, чтобы она снова вставала ровно. Иногда появляется сквозняк. В этом случае нужно отрегулировать прижим. На торце створки или в петлях есть небольшие эксцентрики, которые регулируют плотность закрывания. Достаточно повернуть их отверткой, чтобы створка прилегала чуть плотнее и удерживала тепло. Можно проверить уплотнитель и ручку. Если резинка стала жесткой или потрескалась, ее можно заменить, а фурнитуру смазать силиконовой смазкой или каплей масла. Часто именно эти мелочи мешают двери закрываться легко. В общем, сделать это аккуратно и без лишнего шума – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

Радио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова. А я все та же.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. Восьмое место.

0: Реклама.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: 29 августа. На сцене концертного зала «Дзю».

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: Реклама.
1: Прощай, цыганка, пили твои губы сладкими, как вин.
2: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
0: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
6: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия.
7: Четвертое место.
8: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви. Но

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: на Авторадио Латвия.
1: Максим Фадеев. Обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Зинтери. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс». Это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Бросит, набрав на дорожку кассет, где о жизни поют шоферской. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис АУВ.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки и Сергей Жуков. Девчонка. Живое выступление 2017 года.

0: Друзья, спасибо за вашу любовь за эти долгие годы, потому что мы от него получаем огромное удовольствие. Низкий вам поклон. Спасибо!
1: Кирилл!
0: Серёнь. Ну еще раз, друзья.

0: 20 лет, девчонки. Ивановский International, Кирилл. Сергей Жуков.
1: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Бог тебя хранит.
1: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в

0: крупных мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс». Это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
1: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Круиз-контроль. Человек, который изобрел круиз-контроль, система, заставляющая автомобиль поддерживать постоянную скорость, был слепым. Это Ральф Теттер, который запатентовал систему в 1950 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой, льется все привет родной. Ждет она меня, ждет.

0: они.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Я буду помнить. Запись выступления январь 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

часа до рейса, полчаса на рейс. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Басков. Я буду руки твои целовать. Живое выступление 2022 года.

для тебя не буду звезды хватать в охапке.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Первый автомобиль. Спор о том, какой автомобиль был первым в истории, до сих пор не решен. Некоторые приписывают это звание машине Benz Patent Motorwagen. Ее создал Карл Бенц в 1866 году. Остальные считают, что паровые машины начала 19 века являются родоначальниками автомобиля. В любом случае, автомобиль Benz был первым серийным автомобилем с бензиновым двигателем.
1: Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Странник. Живое выступление 2020 года.

Послушайте, видимо, мы будем одной из первых групп, где все ломается. Запомните нас такими.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов. Твои шаги. Живое выступление 2015 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

почти, почти тобой блажен, почти.

слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю,

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.